красивая, с рызою, тёлкою, написала по дружбе, что сам уж ты вышла весной. Называл я тебя